0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакыты саат 19:30 минут. Синьцзян